ты убегай. Нижний Юрковский маньяк. Нижний Юрковский. Нижний Юрковский маньяк. Нижний Юрковский.

У него друг, глубоческий душитель его зовут. Нижний Юрковский маньяк. Нижний Юрковский. Нижний Юрковский маньяк. Нижний Юрковский. Нижний Юрковский маньяк. Нижний Юрковский.